Свой, и нёсся Самуэль к обоим, кадр тут рюе, буголо чёрно стало, сива поля, и майхне